92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите непрерывно.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+. «Комета». Первая чеховская.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете,

0: Чехов. В городе 7:00.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зубы болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители села Талалихина остались без медицинской помощи. Местный фельдшерско-акушерский пункт пустует, в нем нет персонала. Возмущенным жителям в администрации муниципалитета пояснили, что медицинскую помощь они могут получить в соседнем Троицком. Там ежедневно принимают терапевт и педиатр. А в Талалихинский ФАП в сентябре по графику начнет приезжать так называемый подменный фельдшер. При этом в Министерстве здравоохранения Московской области заявляют, что в Чехове нехватки врачей нет. Капитальный ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах Чехова выполнен на 90% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. В ходе капитального ремонта специалисты производят полную замену элементов газовой системы, прокладывают трубопроводы, устанавливают шаровые краны с диэлектрическими вставками, предотвращающими прохождение блуждающих токов и снижающими вероятность аварийных ситуаций, а также обновляют гибкие подводки к газовым плитам, водонагревателям и духовым шкафам. Для повышения уровня безопасности монтируются датчики контроля загазованности. По окончании монтажа производится проверка герметичности системы, ее продувка и выполняется контрольный розжиг. Водопроводные и канализационные сети Чехова больше не принадлежат муниципалитету. Процедура передачи всех объектов комплекса в ведение Мособлводоканала почти завершена. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, который на днях посетил округ с рабочим визитом. Сейчас завершается процедура оформления документов, после чего эксплуатация объектов РСО перейдет в зону ответственности Мособлводоканала. Уже сейчас специалисты предприятия готовят инфраструктуру округа к зиме, проводят замену изношенных элементов и наиболее уязвимых участков сетей, промывку резервуаров чистой воды, установку датчиков телеметрии. Зона ответственности Мособлводоканала перейдет в том числе направление теплоснабжения, сообщил чиновник. Напомним, что ранее в собственность Московской области по инициативе администрации округа и при поддержке большинства местных депутатов вместе со всеми активами и пассивами была передана муниципальная ресурсоснабжающая организация ЖКХ Чеховского района. Открыть центральное отделение Чеховской музыкальной школы после капитального ремонта к 1 сентября, как планировалось ранее, не удастся. Теперь власти обещают уложиться до конца года. Сейчас здесь завершается масштабный капитальный ремонт, и мне было важно лично убедиться, что темп не сбавляется, сообщил глава округа Михаил Собакин. Он добавил, что общая готовность превышает 60%. Держу этот объект на особом контроле и обещаю, что свой 65-й день рождения Чеховская детская школа искусств встретит в обновленных стенах, сказал чиновник. При этом в марте он также уверенно ставил задачу открыть учебное заведение к 1 сентября. Напомним, что капитальный ремонт главного здания школы на улице Чехова начался в сентябре 2024 года. Сдать его в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025-го. Однако спустя полгода после старта темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях. Лицей номер 4, гимназии номер 7, Дома культуры «Дружба», а также Винюковского отделения школы. Минувшей зимой доклад о причинах затягивания сроков затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Торжественные линейки в День знаний в школах Чехова пройдут в помещениях и в усеченном формате. Первоклассников соберут в спортивных и актовых залах, а доступ родителей будет разрешен строго по спискам при предъявлении паспорта. Об этом сообщили в Управлении образования округа, объяснив беспрецедентные меры требованиями безопасности.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшая.

0: И дожди, и 15-17 тепла. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
1: Новости на радио «Карета».
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж.

0: телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Российский завод «Хавейл» увеличит мощность производства. Сейчас завод выпускает 150 тысяч машин в год. С октября планируют запустить третью смену. Благодаря этому в следующем году соберут около 200 тысяч машин. Напомним, завод «Хавейл» в Тульской области выпускает модели «Джолион», F7, F7X, H3 и H7. В следующем году Tenet Plus начнет выпуск гибридной модели. Пока неизвестно, на базе какой машины это сделают. L4, L6, обе сразу или, наоборот, привезут что-то другое. Но известно, что это будет последовательный гибрид. Машину можно будет заряжать от розетки и ездить на чистом электричестве. Также батарея подзаряжается на ходу от двигателя. УАЗ снижает зависимость от иностранных поставщиков. В пресс-службе завода рассказали о последних изменениях. На заводе установили современные прессы и оборудование для автоматической штамповки кузовных элементов. Обновляется Заволжский моторный завод, который запускает двигатели. До конца года наладят выпуск 650 новых деталей. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современных автомобилях. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор «Check Engine», а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: на радио «Карета».
1: Микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители села Талалихина остались без медицинской помощи. Местный фельдшерско-акушерский пункт пустует, в нем нет персонала. Возмущенным жителям в администрации муниципалитета пояснили, что медицинскую помощь они могут получить в соседнем Троицком. Там ежедневно принимают терапевт и педиатр. А в Талалихинский ФАП в сентябре по графику начнет приезжать так называемый подменный фельдшер. При этом в Министерстве здравоохранения Московской области заявляют, что в Чехове нехватки врачей нет. Капитальный ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах Чехова выполнен на 90% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. В ходе капитального ремонта специалисты производят полную замену элементов газовой системы, прокладывают трубопроводы, устанавливают шаровые краны с диэлектрическими вставками, предотвращающими прохождение блуждающих токов и снижающими вероятность аварийных ситуаций, а также обновляют гибкие подводки к газовым плитам, водонагревателям и духовым шкафам. Для повышения уровня безопасности монтируются датчики контроля загазованности. По окончании монтажа производится проверка герметичности системы, ее продувка и выполняется контрольный розжиг. Водопроводные и канализационные сети Чехова больше не принадлежат муниципалитету. Процедура передачи всех объектов комплекса в ведение Мособлводоканала почти завершена. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, который на днях посетил округ с рабочим визитом. Сейчас завершается процедура оформления документов, после чего эксплуатация объектов РСО перейдет в зону ответственности Мособлводоканала. Уже сейчас специалисты предприятия готовят инфраструктуру округа к зиме, проводят замену изношенных элементов и наиболее уязвимых участков сетей, промывку резервуаров чистой воды, установку датчиков телеметрии. Зона ответственности Мособлводоканала перейдет в том числе направление теплоснабжения, сообщил чиновник. Напомним, что ранее в собственность Московской области по инициативе администрации округа и при поддержке большинства местных депутатов вместе со всеми активами и пассивами была передана муниципальная ресурсоснабжающая организация ЖКХ Чеховского района. Открыть центральное отделение Чеховской музыкальной школы после капитального ремонта к 1 сентября, как планировалось ранее, не удастся. Теперь власти обещают уложиться до конца года. Сейчас здесь завершается масштабный капитальный ремонт, и мне было важно лично убедиться, что темп не сбавляется, сообщил глава округа Михаил Собакин. Он добавил, что общая готовность превышает 60%. Держу этот объект на особом контроле и обещаю, что свой 65-й день рождения Чеховская детская школа искусств встретит в обновленных стенах, сказал чиновник. При этом в марте он также уверенно ставил задачу открыть учебное заведение к 1 сентября. Напомним, что капитальный ремонт главного здания школы на улице Чехова начался в сентябре 2024 года. Сдать его в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025-го. Однако спустя полгода после старта темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях. Лицей номер 4, гимназии номер 7, Дома культуры «Дружба», а также Винюковского отделения школы. Минувшей зимой доклад о причинах затягивания сроков затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Торжественные линейки в День знаний в школах Чехова пройдут в помещениях и в усеченном формате. Первоклассников соберут в спортивных и актовых залах, а доступ родителей будет разрешен строго по спискам при предъявлении паспорта. Об этом сообщили в Управлении образования округа, объяснив беспрецедентные меры требованиями безопасности.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 15-17 тепла. Ветер западный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Лето. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: К концу 2026 года стоимость заемных средств для населения существенно изменится, однако динамика будет неравномерной. Инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова в беседе с газетой «РУС» прогнозировала следующие ставки. Потребительские кредиты обойдутся в 27-30%, рыночные автокредиты в 17-19%, ипотека на рыночных условиях в 15-17%, а по кредитным картам вне льготного периода плата составит примерно от 32 до 40%. По сравнению с текущими условиями, это означает снижение стоимости заимствований примерно на 3-5 процентных пунктов для потреб кредитов и автокредитов, на 2-3,5 процентных пункта для ипотеки и на 3-5 процентных пункта для кредитных карт.
1: Деньги дороги, как память.
2: Уже в 2026 году российские потребители могут столкнуться с подорожанием товаров китайского производства, несмотря на то, что сами заводы-изготовители не планируют повышать отпускные цены. Основатель группы компаний Marshall, эксперт по логистике и цифровизации транспорта Михаил Белоусов в интервью уточнил, что главным драйвером инфляции станет существенное удорожание логистики, таможенного оформления и сопутствующих банковских процедур. Эксперт пояснил, что импортеры вынуждены закладывать в конечную стоимость продукции возросшие издержки, вызванные ужесточением правил международных расчетов, более пристальным вниманием банков к подтверждающим документам и общим усложнением глобальных цепочек поставок.
1: Закрома Родины.
2: С 1 сентября в магазинах крупных российских торговых сетей появится возможность оплачивать покупки с помощью универсального QR-кода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала финансовый советник Мария Ермилова, сообщает агентство Data.ru. По ее словам, это связано со вступлением в силу нового закона, который обязывает все банки внедрить данную технологию, хотя подключение конкретных магазинов будет происходить постепенно. Ермилова пояснила, что единый QR-код представляет собой общее платежное окно, позволяющее выбирать между системой быстрых платежей, банковскими сервисами или рассрочкой, а в перспективе цифровым рублем. Это нововведение существенно упростит расчеты без использования пластиковых карт как для клиентов, так и для бизнеса, избавив от необходимости разбираться в множестве разных кодов на кассе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Комета. Первая чеховская.

0: Пеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете
1: «Я верю в чудеса, слышу все голоса».
0: «Комета».
1: Это ты, я. Между нами молния.
2: And I don't wanna be somebody without your body close to me.
0: 92.6 FM. Радио Комета.
3: В городе и районе 10.00.
0: Новости страны и мира. О главном.
4: В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. В первую очередь это затронет тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей, напомнил в беседе с РТ доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что этой категории пенсионеров вдвое повысят фиксированную часть выплат, а также начислят надбавку за уход. Причем для перерасчета ничего не нужно делать, уточнил эксперт. Увеличение размера пенсионеров

0: данных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У Социального фонда России есть вся необходимая информация, пояснил специалист. Он напомнил, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, а у работавших в прошлом году пенсионеров в августе выплаты повысились с учетом накопленных пенсионных баллов. Роспотребнадзор заблокировал около 37 тысяч интернет-площадок, на которых предлагались к продаже запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В числе выявленной продукции оказались БАДы, не прошедшие государственную регистрацию. В ведомстве отметили, что мониторинг интернета на предмет незаконной продажи биологически активных добавок продолжается. Роспотребнадзор также призвал россиян приобретать БАДы только у официальных продавцов и перед покупкой проверять наличие у продукции необходимых регистрационных документов. И в завершении выпуска: в интернете появился необычный тренд среди автомобилистов. Некоторые мужчины баллончиками с краской наносят на свои автомобили послания от лица вымышленных бывших девушек, которым они якобы изменяли. Об этом сообщил телеграм-канал «База». Цель такого творчества – привлечь внимание на дорогах, эффектно выглядеть в соцсетях и продемонстрировать окружающим свою альфа-самцовость. Ролики с разрисованными машинами набирают сотни и тысячи просмотров. Реакция пользователей разделилась. Часть мужчин поддерживают инициативу и считают ее забавной, другие же выражают недоумение. Представительницы прекрасного пола тренд не оценили. В комментариях они отмечают, что подобные выходки выглядят мелочно. Некоторые иронизируют. Если уж наносить надписи на автомобиль, то делать это следует ключами, а не краской. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки. Возрастное ограничение 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже, не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эксперты назвали самый бесполезный аксессуар для смартфона. Защитные стекла для камер смартфонов часто рекламируют как необходимый аксессуар. Однако большинству пользователей они не нужны и в некоторых случаях даже могут ухудшить качество фотографий. Производители смартфонов изначально заботятся о защите камер. Apple, Samsung и другие компании используют закаленное стекло Gorilla Glass или сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Поэтому при обычном использовании повредить объектив достаточно сложно. Риск увеличивается только в ситуациях, когда смартфон часто контактирует с песком, металлической стружкой и другими абразивными материалами. При этом стороннее защитное стекло может негативно повлиять на съемку. Дешевые аксессуары из стекла или пластика способны создавать блики, снижать резкость и мешать работе ночного режима. Кроме того, они могут влиять на работу систем фокусировки, включая лидар. Особенно заметны оптические искажения при съемке в темноте и сцен с высокой контрастностью. Вместо защитного стекла лучше использовать качественный чехол. Многие современные модели оснащены усиленными углами и выступающей рамкой вокруг камеры. Благодаря этому объективы не соприкасаются с поверхностью, когда смартфон лежит на столе. Не стоит забывать и об уходе за камерой. Вокруг блока объективов постепенно скапливаются пыль и мелкие частицы. Их можно удалять салфеткой из микрофибры, чтобы загрязнения не оставляли царапин на поверхности. Подытожим. Защитные стекла для камер смартфонов бесполезны. На этом пока все. Услышимся!

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж, да.

0: испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в Шарк.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители села Талалихина остались без медицинской помощи. Местный фельдшерско-акушерский пункт пустует, в нем нет персонала. Возмущенным жителям в администрации муниципалитета пояснили, что медицинскую помощь они могут получить в соседнем Троицком. Там ежедневно принимают терапевт и педиатр. А в Талалихинский ФАП в сентябре по графику начнет приезжать так называемый подменный фельдшер. При этом в Министерстве здравоохранения Московской области заявляют, что в Чехове нехватки врачей нет. Капитальный ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах Чехова выполнен на 90% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. В ходе капитального ремонта специалисты производят полную замену элементов газовой системы. Прокладывают трубопроводы, устанавливают шаровые краны с диэлектрическими вставками, предотвращающими прохождение блуждающих токов и снижающими вероятность аварийных ситуаций, а также обновляют гибкие подводки к газовым плитам, водонагревателям и духовым.

0: шкафам. Для повышения уровня безопасности монтируются датчики контроля загазованности. По окончании монтажа производится проверка герметичности системы, ее продувка и выполняется контрольный розжиг. Водопроводные и канализационные сети Чехова больше не принадлежат муниципалитету. Процедура передачи всех объектов комплекса в ведение Мособлводоканала почти завершена. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, который на днях посетил округ с рабочим визитом. Сейчас завершается процедура оформления документов, после чего эксплуатация объектов РСО перейдет в зону ответственности Мособлводоканала. Уже сейчас специалисты предприятия готовят инфраструктуру округа к зиме, проводят замену изношенных элементов и наиболее уязвимых участков сетей, промывку резервуаров чистой воды, установку датчиков телеметрии. Зона ответственности Мособлводоканала перейдет в том числе направление теплоснабжения, сообщил чиновник. Напомним, что ранее в собственность Московской области по инициативе администрации округа и при поддержке большинства местных депутатов вместе со всеми активами и пассивами была передана муниципальная ресурсоснабжающая организация ЖКХ Чеховского района. Открыть центральное отделение Чеховской музыкальной школы после капитального ремонта к 1 сентября, как планировалось ранее, не удастся. Теперь власти обещают уложиться до конца года. Сейчас здесь завершается масштабный капитальный ремонт, и мне было важно лично убедиться, что темп не сбавляется, сообщил глава округа Михаил Собакин. Он добавил, что общая готовность превышает 60%. Держу этот объект на особом контроле и обещаю, что свой 65-й день рождения Чеховская детская школа искусств встретит в обновленных стенах, сказал чиновник. При этом в марте он также уверенно ставил задачу открыть учебное заведение к 1 сентября. Напомним, что капитальный ремонт главного здания школы на улице Чехова начался в сентябре 2024 года. Сдать его в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025-го. Однако спустя полгода после старта темп работ значительно снизился. А еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях. Лицей номер 4, гимназии номер 7, Дома культуры «Дружба», а также Винюковского отделения школы. Минувшей зимой доклад о причинах затягивания сроков затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Торжественные линейки в День знаний в школах Чехова пройдут в помещениях и в усеченном формате. Первоклассников соберут в спортивных и актовых залах, а доступ родителей будет разрешен строго по спискам при предъявлении паспорта. Об этом сообщили в Управлении образования округа, объяснив беспрецедентные меры требованиями безопасности.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 15-17 тепла. Ветер западный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» — это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

безжалостным утром февральским окропила кровавой росою холодный рассвет. Не успел твой геройский мундир стать генеральским.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: этом городе полдень.
1: Новости страны и мира.
2: В России планируется ввести единый государственный стандарт для электронных дорожных знаков и информационных табло, который ужесточит требования к их работе и внешнему виду, сообщает «Коммерсант». Проект документа, разработанный в Российском дорожно-научно-исследовательском институте, объединит разрозненные правила и должен повысить безопасность движения. Ключевые нововведения касаются улучшения восприятия информации водителями. Согласно проекту, будет запрещено выводить на табло анимированные изображения и мерцающие символы, которые могут отвлекать или затруднять чтение. Кроме того, экраны не должны перекрываться деревьями, опорами освещения или наружной рекламой. Для повышения эффективности работы устройств вводится требование об автоматической регулировке яркости в зависимости от времени суток, чтобы избежать ослепления ночью и обеспечить видимость днем. Россияне в случае поступления денежного перевода от неизвестного должны связаться с банком. Самому возвращать их не стоит, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники могут специально присылать гражданам уведомления о переводе и просить через поддельную ссылку убедиться в этом. Если это сделать, то к ним могут попасть данные человека для входа в его мобильный банк и хищения денег. При переводе денег на счет или при сообщении об этом от неизвестного ведомство рекомендует сразу обратиться в банк и убедиться, что деньги действительно зачислены. Сотрудники банка должны также установить источник перевода. Самостоятельно возвращать поступившие деньги не стоит. Эту операцию нужно делать только через банк, чтобы исключить передачу персональных данных. И в завершении выпуска в России

0: В российских школах с 1 сентября изменится звонок на урок. Об этом сообщило Минпросвещение на своем сайте. Это связано с проектом «Мелодии вместо звонков», который был запущен в ноябре 2024 года. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов, говорится в сообщении. В течение сентября в учебных заведениях прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два-четыре» в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Для первоклассников будет звучать «Первоклашка», завершит сентябрьскую подборку песня «Чему учат в школе». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Дорожные новости.
1: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишут, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Рабочий полдень.
3: Добрый день, дорогие друзья, в эфире «Рабочий полдень», с вами я, Зуля Дюкова, и знаете, сегодня на календаре у нас не просто вторник, сегодня официальный, ну почти, день, который так и называется «Поцелуемся и помиримся». Представляете, вот такой вот есть замечательный праздник.
2: Рабочий полдень на Комете.

о всех рабочих спорах и легких недопониманиях, потому что сегодня день, когда даже самый сложный конфликт можно решить, просто улыбнувшись друзьям, ну или поцеловав свою вторую половинку. В конце концов, это гораздо приятнее.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

что, друзья, если поцелуи – это круто, то музыка – это вообще у нас магия. Она нас связала, она нас объединяет. И даже если вы сегодня с кем-то в ссоре, эта песня должна была растопить

друзья, пишите по номеру телефона 8-916-244-00-44, и мы с вами разберемся, может быть, помирим всех слушателей. А прямо сейчас группа «Солнышко», не группа, а группа «Демо» с песней «Солнышко».

0: запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-Бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-Бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень на комете.
4: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
3: 8-916-244-0044.

0: обязательно поставлю после песни «Родина».
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
2: Слово совсем не философское, скорее про отцовское.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
4: Друзья, какой же эфир без гороскопа? Тем более в такой прекрасный день, когда даже астрологи советуют целоваться и мириться. Ловите короткий звездный прогноз на сегодня от меня.
0: Гороскоп.
4: Овны, ваша вспыльчивость сегодня может сыграть злую шутку, но звезды говорят, вместо того, чтобы метать молнии, лучше метните взгляд в сторону коллеги, с которым в ссоре. Один поцелуй в щечку, и вы не только помиритесь, но и получите повышение по карьерной лестнице. Тельцы, вы сегодня главные миротворцы.

вам сегодня лучше поменьше болтать, потому что любой ваш словесный выпад может быть истолкован превратно. Но если уж очень хочется поговорить, скажите что-то приятное и обнимите собеседника. Раки, вы сегодня особенно чувствительны. Если вас кто-то обидел, не замыкайтесь в раковине, а выйдите на свет. Звезды советуют написать сообщение обидчику со смайликом, поцелуйчиком. И вот оно, все восстановлено, а вы снова в тарелке, друзья. Львы, ваша королевская осанка сегодня может отпугнуть тех, кто хочет помириться. Спуститесь с трона, подойдите к человеку и протяните руку, или даже две, или просто обнимите. Ваше великодушие сегодня оценит весь мир, друзья. Девы, вы сегодня склонны анализировать каждую мелочь, включая причины ссоры, но звезды говорят, хватит уже раскладывать все по полочкам, просто поцелуйте виновника в лоб и скажите «забудем». Весы, вы сегодня находитесь в вечном поиске баланса, даже в конфликтах. Найдите золотую середину, не молчите слишком долго и не кричите слишком громко. Улыбнитесь, скажите что-то нейтральное.

покорять горизонты, но не забывайте, что рядом есть люди, с которыми стоит наладить контакт, пригласить своего оппонента в поход или на прогулку. Козероги, вы сегодня слишком серьезны, чтобы мириться в воздушный поцелуй. Звезды говорят,

Скажите, давай уже мириться. Шанс 99%. Вот такой вот, друзья, гороскоп. А у всех знаков сегодня есть шанс не только улучшить отношения, но и просто поднять себе настроение. Миритесь, целуйтесь, улыбайтесь. Я вернусь к вам в следующем часе. Прямо сейчас Юрий Антонов. Делайте громче, вы слушаете.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители села Талалихина остались без медицинской помощи. Местный фельдшерско-акушерский пункт пустует, в нем нет персонала. Возмущенным жителям в администрации муниципалитета пояснили, что медицинскую помощь они могут получить в соседнем Троицком. Там ежедневно принимают терапевт и педиатр. А в талалихинский ФАП в сентябре по графику начнет приезжать так называемый подменный фельдшер. При этом в Министерстве здравоохранения Московской области заявляют, что в Чехове нехватки врачей нет. Капитальный ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах Чехова выполнен на 90% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. В ходе капитального ремонта специалисты производят полную замену элементов газовой системы. Прокладывают трубопроводы, устанавливают шаровые краны с диэлектрическими вставками, предотвращающими прохождение блуждающих токов и снижающими вероятность аварийных ситуаций. А также обновляют гибкие подводки к газовым плитам, водонагреватели и духовым шкафам. Для повышения уровня безопасности монтируются датчики контроля загазованности. По окончании монтажа производится проверка герметичности системы, ее продувка и выполняется контрольный розжиг. Водопроводные и канализационные сети Чехова больше не принадлежат муниципалитету. Процедура передачи всех объектов комплекса в ведение Мособлводоканала почти завершена. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, который на днях посетил округ с рабочим визитом. Сейчас завершается процедура оформления документов, после чего эксплуатация объектов РСО перейдет в зону ответственности Мособлводоканала. Уже сейчас специалисты предприятия готовят инфраструктуру округа к зиме, проводят замену изношенных элементов и наиболее уязвимых участков сетей, промывку резервуаров чистой воды, установку датчиков телеметрии. Зона ответственности Мособлводоканала перейдет в том числе направление теплоснабжения, сообщил чиновник. Напомним, что ранее в собственность Московской области по инициативе администрации округа и при поддержке большинства местных депутатов вместе со всеми активами и пассивами была передана муниципальная ресурсоснабжающая организация ЖКХ Чеховского района. Открыть центральное отделение Чеховской музыкальной школы после капитального ремонта к 1 сентября, как планировалось ранее,

0: месяца. Теперь власти обещают уложиться до конца года. Сейчас здесь завершается масштабный капитальный ремонт. И мне было важно лично убедиться, что темп не сбавляется, сообщил глава округа Михаил Собакин. Он добавил, что общая готовность превышает 60%. Держу этот объект на особом контроле и обещаю, что свой 65-й день рождения Чеховская детская школа искусств встретит в обновленных стенах, сказал чиновник. При этом в марте он также уверенно ставил задачу открыть учебное заведение к 1 сентября. Напомним, что капитальный ремонт главного здания школы на улице Чехова начался в сентябре 2024 года. Сдать его в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025-го. Однако спустя полгода после старта темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях. Лицей номер 4, гимназия номер 7, Дома культуры «Дружба», а также Винюковского отделения школы. Минувшей зимой доклад о причинах затягивания сроков затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Торжественные линейки в День знаний в школах Чехова пройдут в помещениях и в усеченном формате. Первоклассников соберут в спортивных и актовых залах, а доступ родителей будет разрешен строго по спискам при предъявлении паспорта. Об этом сообщили в Управлении образования округа, объяснив беспрецедентные меры требованиями безопасности.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 15-17 тепла. Ветер западный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

916-244-0044. Это номер, куда вы можете прислать свои любимые композиции, друзья. Ну и тема наша – примирение. Конечно же, это не слабость, а сила, которая помогает нам на работе и в жизни –

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
1: 12 сентября. В 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Хит недели.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Будет прямо сейчас радиорама. Далее будет у нас Дизайя. Ой, нет, Шестой Лесничий, Алиса. И, кстати, Анатолий, я же получила вашу футболку. Огромное вам спасибо, и она прямо сейчас на мне. Прямо сейчас делайте громче, вы слушаете Радио Комета 92.6 FM.
1: Сделай погромче, соседям понравится.

0: Первое чеховское радио. Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

которые я знал. И вот мой последний про то, что кончен бал. Что одному быть плохо, лучше быть вдвоем. Но я разбит и слаб, и я мечтаю об одном, о чем попробую.

0: Радио Комета.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом журналистам РИА Новости рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, власти разработали и направили в регион рекомендации, как следует провести 1 сентября в образовательных учреждениях. Утро в каждой школе начнется традиционно. Ребята вынесут и поднимут государственный флаг, исполнят государственный гимн. А после торжественной линейки, поздравлений и напутствий педагогов во всех классах пройдет первое занятие цикла «Разговоры о важном», сообщил чиновник. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как «Единение народов России» и «Сохранение исторической памяти». Осенью сотрудникам стоит просить повысить зарплату на 12-15%, если они хотят компенсировать рост повседневных расходов. Для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%. Об этом газете «Ру» рассказал управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев. Массовая индексация зарплат осенью составит лишь 6-10%. При дорогих кредитах компании стараются сдерживать расходы на фонд оплаты труда, поэтому повышение на 20% получат далеко не все работники. Чтобы увеличить шансы на прибавку, нужно подкрепить просьбу конкретными результатами – ростом продаж, числа клиентов или объема выполненных задач. Дополнительными аргументами станут актуальные вакансии с зарплатной вилкой по аналогичной должности и готовность расширить зону ответственности, отметил эксперт. И в завершении выпуска аналитики выяснили, какие фразы россияне чаще всего используют в прощальных письмах при увольнении. Лидерство за благодарственными конструкциями, спасибо за опыт, ценю полученные навыки, было ценно работать в этой команде. Они фигурируют в 37% всех писем. На втором месте с 31% формулировки о развитии. Новый этап, новый вызов, пора двигаться дальше. Третье место 24% занимает упоминание семьи и личных приоритетов. Хочу больше времени проводить с семьей, семейные обстоятельства. Оставшиеся 8% – нейтральные формулировки, указания на предложения от других компаний или полное отсутствие объяснений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию.

0: И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст сбоя, ограничение 16+. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance.

0: Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка. Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Где ты? Там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Prepare the Lamborghini. No, no. Prepare the Rolls. Maybe with a couple of bottles of champagne. I'm going to...

0: вырубали, так что ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители села Талалихина остались без медицинской помощи. Местный фельдшерско-акушерский пункт пустует, в нем нет персонала. Возмущенным жителям в администрации муниципалитета пояснили, что медицинскую помощь они могут получить в соседнем Троицком. Там ежедневно принимают терапевт и педиатр. А в Талалихинский ФАП в сентябре по графику начнет приезжать так называемый подменный фельдшер. При этом в Министерстве здравоохранения Московской области заявляют, что в Чехове нехватки врачей нет. Капитальный ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах Чехова выполнен на 90% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. В ходе капитального ремонта специалисты производят полную замену элементов газовой системы. Прокладывают трубопроводы, устанавливают шаровые краны с диэлектрическими вставками, предотвращающими прохождение блуждающих токов и снижающими вероятность аварийных ситуаций. А также обновляют гибкие подводки к газовым плитам, водонагреватель и духовым шкафам. Для повышения уровня безопасности монтируются датчики контроля загазованности. По окончании монтажа производится проверка герметичности системы, ее продувка и выполняется контрольный розжиг. Водопроводные и канализационные сети Чехова больше не принадлежат муниципалитету. Процедура передачи всех объектов комплекса в ведение Мособлводоканала почти завершена. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, который на днях посетил округ с рабочим визитом. Сейчас завершается процедура оформления документов, после чего эксплуатация объектов РСО перейдет в зону ответственности Мособлводоканала. Уже сейчас специалисты предприятия готовят инфраструктуру округа к зиме, проводят замену изношенных элементов и наиболее уязвимых участков сетей, промывку резервуаров чистой воды, установку датчиков телеметрии. Зона ответственности Мособлводоканала перейдет в том числе направление теплоснабжения, сообщил чиновник. Напомним, что ранее в собственность Московской области по инициативе администрации округа и при поддержке большинства местных депутатов вместе со всеми активами и пассивами была передана муниципальная ресурсоснабжающая организация ЖКХ Чеховского района. Открыть центральное отделение Чеховской музыкальной школы после капитального ремонта к 1 сентября, как планировалось ранее, не удастся. Теперь власти обещают уложиться до конца года. Сейчас здесь завершается масштабный капитальный ремонт, и мне было важно лично убедиться, что темп не сбавляется, сообщил глава округа Михаил Собакин. Он добавил, что общая готовность превышает 60%. Держу этот объект на особом контроле и обещаю, что свой 65-й день рождения Чеховская детская школа искусств встретит в обновленных стенах, сказал чиновник. При этом в марте он также уверенно ставил задачу открыть учебное заведение к 1 сентября. Напомним, что капитальный ремонт главного здания школы на улице Чехова начался в сентябре 2024 года. Сдать его в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025-го. Однако спустя полгода после старта темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях. Лицей номер 4, гимназия номер 7, Дома культуры «Дружба», а также Винюковского отделения школы. Минувшей зимой доклад о причинах затягивания сроков затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Торжественные линейки в День знаний в школах Чехова пройдут в помещениях и в усеченном формате. Первоклассников соберут в спортивных и актовых залах, а доступ родителей будет разрешен

0: строго по спискам при предъявлении паспорта. Об этом сообщили в Управлении образования округа, объяснив беспрецедентные меры требованиями безопасности.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Нас ждет переменная облачность, кратковременные дожди и 14-16 выше нуля. Ветер северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Знакомые мелодии очень скоро зазвучат, а сейчас к новостям. Оказывается, работающие россияне стали внимательнее относиться к организации своего отдыха на выходных. Половина опрошенных сообщила, за последний год стало реже посещать бары и ночные клубы, а четверть респондентов сократили употребление алкоголя в выходные дни. Об этом рассказывает газета.ру. Со стрессом и усталостью 19% офисных сотрудников справляются с помощью физкультуры, а каждый шестой предпочитает массаж и спа. Более трети опрошенных признаются, планировать выходные дни для них непросто. Среди основных сложностей – это необходимость согласований с семьей, денежные ограничения и желание провести время насыщенно. Хочется успеть все и сразу.
1: Больше, чем радио. Слушать. Комета.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
1: Да будет музыка.

только после небольшой паузы. Есть мнение о тех, кто всегда торопится. Так вот, они якобы никуда не успевают. Как мне говорила одна прекрасная блондинка, ты всегда бежишь куда-то, как угорелый. Ну а с учетом стремительного ритма жизни, чтобы оставаться на месте, ты должен бежать.

0: Это реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Любимые хиты ждут своего выхода в эфир, а я, Дима Казанцев, рано или поздно запущу ритмичную мелодию на радиоволне. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается...

0: 92,6 FM. Дорожные новости.
1: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишут, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Там, где ты, там мы. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.
6: От привычных мелодий и ритмов перейдем к чему-нибудь другому. Задайтесь вопросом: как мы жили раньше без камер фото-видеофиксации? Возможно, вы сейчас находитесь в объективе. Оглядитесь. Теперь дороги оборудуют новыми камерами для фиксации нарушений ПДД. Комплексы, помимо скорости, фиксируют отсутствие ремней безопасности, выезд за стоп-линию, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречку и непропуск пешеходов на переходах. Хороший повод не нарушать

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: На земле Лопасненской 16.00.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе России обязательность работодателя выплачивать 13-ю зарплату всем работникам государственных и муниципальных учреждений. Об этом ТАСС сообщил политик Сергей Миронов. Законопроект предлагает дополнить статью 144 Трудового кодекса новым подпунктом, согласно которому для работников государственных и муниципальных учреждений устанавливается ежегодная дополнительная выплата в фиксированном размере или в размере, определяемом в процентном отношении к заработной плате, но не менее 1 среднемесячного заработка за прошлый год. Миронов пояснил, что, по сути, речь идет о выплате 13-й зарплаты. Действующая редакция Трудового кодекса содержит упоминание о таком поощрении, но оно не является обязательным, и это нужно исправить. В Госдуму поступил законопроект, который предлагает обязательную маркировку созданных искусственным интеллектом информационных материалов. Об этом сообщает «Российская газета». Согласно законопроекту, формат, содержание и порядок размещения обязательной маркировки будет устанавливать правительство. По словам экспертов, сама идея маркировки ИИ-контента является закономерной и ожидаемой, но при этом ее эффективность будет зависеть не от количества параметров модели, а от конкретного механизма исполнения. В частности, важно определить, какой контент подлежит маркировке – полностью сгенерированный или также отредактированный с помощью ИИ. Кроме того, следует разграничить ответственность разработчика модели, владельца сервиса и пользователя, который публикует результат. И в завершении выпуска: в Иркутске привлекли к административной ответственности водителя автомобиля и пассажира, который ехал на крыше автомобиля в костюме Человека-паука, сообщает в телеграм-канале региональное управление МВД. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 21 августа в Свердловском округе города. Нарушителей заметил патруль госавтоинспекции, водителя привлекли за перевозку людей в необорудованных для этого мест, его должны были оштрафовать на 1000 рублей, пассажира на крыше тоже наказали. Как пишет местный портал, молодые люди – фанаты супергероя и собирались на премьеру фильма «Человек-паук. Новый день». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: сложно собрать мысли в кучу и сконцентрировать внимание на работе. Может быть, у вас есть собственный рецепт для увеличения мотивации? Помню школьную тишину в классе, когда в жаркую погоду нужно было писать диктант или сочинение. Oh my garble! А сейчас с теплотой вспоминаю о школе. Но это не точно.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящий.

0: настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: алгоритмы очень скоро вернутся, я на это надеюсь. А сейчас хочу поговорить о человеческой памяти, которая устроена таким образом, что даже в предложении ты запоминаешь одно, максимум два слова, потому что эти слова являются ключевыми. Что уж говорить о датах рождения, хотя дни рождения близких и друзей лучше всего запомнить или поставить напоминание в телефон, чтобы поздравить с праздником. Скоро вернусь с новостями под хиты любимой волны.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Эх, век живи, век учись. Поговорим об учебе. Любимые и нелюбимые уроки и пары в учебном заведении могут быть самыми разнообразными. Многое зависит от преподавателя, но иногда и предметы особенные, где нужно включать голову. Хочется добавить, от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «ОПТ-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: За the boom shakalak, we make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. Ice MC come back and me dip on a me

0: Come on, get up.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
2: Добавим танцев, пока никто не видит. Если руководствоваться мудростью социальных сетей и танцевать в любой непонятной ситуации, то весь мир бы превратился в большой танцпол, поскольку у каждого из нас есть огромный потанцевал и много непонятных ситуаций, без которых жизнь была бы скучна. Поэтому не забывайте про физическую активность, ведь движение — это жизнь под хиты любимой волны.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Эксперты назвали самый бесполезный аксессуар для смартфона. Защитные стекла для камер смартфонов часто рекламируют как необходимый аксессуар. Однако большинству пользователей они не нужны и в некоторых случаях даже могут ухудшить качество фотографий. Производители смартфонов изначально заботятся о защите камер. Apple, Samsung и другие компании используют закаленное стекло Gorilla Glass или сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Поэтому при обычном использовании повредить объектив достаточно сложно. Риск увеличивается только в ситуациях, когда смартфон часто контактирует с песком, металлической стружкой и другими абразивными материалами. При этом стороннее защитное стекло может негативно повлиять на съемку. Дешевые аксессуары из стекла или пластика способны создавать блики, снижать резкость и мешать работе ночного режима. Кроме того, они могут влиять на работу систем фокусировки, включая лидар. Особенно заметны оптические искажения при съемке в темноте и сцен с высокой контрастностью. Вместо защитного стекла лучше использовать качественный чехол. Многие современные модели оснащены усиленными углами и выступающей рамкой вокруг камеры. Благодаря этому объективы не соприкасаются с поверхностью, когда смартфон лежит на столе. Не стоит забывать и об уходе за камерой. Вокруг блока объективов постепенно скапливаются пыль и мелкие частицы. Их можно удалять салфеткой из микрофибры, чтобы загрязнения не оставляли царапин на поверхности. Подытожим, защитные стекла для камер смартфонов бесполезны. На этом пока все. Услышимся!

0: примета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
4: Эфир набирает обороты и торопится вместе с нами. Надо брать пример с черепашек. Они умеют жить медленно, в то время как человек всегда куда-то спешит. Очень скоро музыка вернется в приемник. Дождемся. Dreadnought 4.

0: микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители села Талалихина остались без медицинской помощи. Местный фельдшерско-акушерский пункт пустует, в нем нет персонала. Возмущенным жителям в администрации муниципалитета пояснили, что медицинскую помощь они могут получить в соседнем Троицком. Там ежедневно принимают терапевт и педиатр. А в талалихинский ФАП в сентябре по графику начнет приезжать так называемый подменный фельдшер. При этом в Министерстве здравоохранения Московской области заявляют, что в Чехове нехватки врачей нет. Капитальный ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах Чехова выполнен на 90% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. В ходе капитального ремонта специалисты производят полную замену элементов газовой системы. Прокладывают трубопроводы, устанавливают шаровые краны с диэлектрическими вставками, предотвращающими прохождение блуждающих токов и снижающими вероятность аварийных ситуаций. А также обновляют гибкие подводки к газовым плитам, водонагревателям и духовым шкафам. Для повышения уровня безопасности монтируются датчики контроля загазованности. По окончании монтажа производится проверка герметичности системы, ее продувка и выполняется контрольный розжиг. Водопроводные и канализационные сети Чехова больше не принадлежат муниципалитету. Процедура передачи всех объектов комплекса в ведение Мособлводоканала почти завершена. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, который на днях посетил округ с рабочим визитом. Сейчас завершается процедура оформления документов, после чего эксплуатация объектов РСО перейдет в зону ответственности Мособлводоканала. Уже сейчас специалисты предприятия готовят инфраструктуру округа к зиме, проводят замену изношенных элементов и наиболее уязвимых участков сетей, промывку резервуаров чистой воды, установку датчиков телеметрии. Зона ответственности Мособлводоканала перейдет в том числе направление теплоснабжения, сообщил чиновник. Напомним, что ранее в собственность Московской области по инициативе администрации округа и при поддержке большинства местных депутатов вместе со всеми активами и пассивами была передана муниципальная ресурсоснабжающая организация ЖКХ Чеховского района. Открыть центральное отделение Чеховской музыкальной школы после капитального ремонта к 1 сентября, как планировалось ранее, не удастся. Теперь власти обещают уложиться до конца года. Сейчас здесь завершается масштабный капитальный ремонт, и мне было важно лично убедиться, что темп не сбавляется, сообщил глава округа Михаил Собакин. Он добавил, что общая готовность превышает 60%. Держу этот объект на особом контроле и обещаю, что свой 65-й день рождения Чеховская детская школа искусств встретит в обновленных стенах, сказал чиновник. При этом в марте он также уверенно ставил задачу открыть учебное заведение к 1 сентября. Напомним, что капитальный ремонт главного здания школы на улице Чехова начался в сентябре 2024 года. Сдать его в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025-го. Однако спустя полгода после старта темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях. Лицей номер 4, гимназии номер 7, Дома культуры «Дружба», а также Винюковского отделения школы. Минувшей зимой доклад о причинах затягивания сроков затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Торжественные линейки в День знаний в школах Чехова пройдут в помещениях и в усеченном формате. Первоклассников соберут в спортивных и актовых залах, а доступ родителей будет разрешен строго по спискам при предъявлении паспорта. Об этом сообщили в Управлении образования округа, объяснив беспрецедентные меры требованиями безопасности.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Нас ждет переменная облачность, кратковременные дожди и 14-16 выше нуля. Ветер северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Любимые песни, они полезнее конфет, не такие сладкие, зато не приводят к лишним килограммам. Сегодня съел конфету «Птичье молоко». Пожалуй, это самое классное лакомство, которое не имеет никакого отношения к птицам, но настроение окрылилось. Почему все самое вкусное такое вредное? Буду себя держать в руках. Отвлекусь очень скоро вместе с вами на музыку.
1: Комета. Первая чеховская

0: Комета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего

0: никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Destiny thing we are talking about right about now. Everything just deign at the hands of the Almighty. Protect your neck and protect your back.

0: С высоты птичьего полета любая проблема покажется мелочью. Но в конструкции человека крыльев не предусмотрено. Поэтому приходится силой собственного воображения смотреть на себя и ситуации со стороны. Фантазия очень помогает в решении проблем. Попробуйте, и все разрешится. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь, под хиты любимой частоты.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

0: своим, когда смотришь на аватарку. Туда люди чаще всего ставят свою лучшую фотографию. Люди часто говорят о красоте души, а гонятся за красотой внешней. А бывают особо непонятные ситуации, когда человек аватарит чужое изображение, кто во что гораст.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газона.

0: на косилке. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

заниматься. Главное, чтобы в теплое время года солнце нас чаще баловало своим вниманием. Сейчас кто-нибудь скажет: сглазишь, а это так не работает. На атмосферный фронт суеверия не оказывают никакого влияния, но это не точно.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Шиномонтаж? Да.
4: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
4: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
4: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
6: Большое спасибо всем за внимание. С вами был Дима Казанцев. Далее на волнах хорошего настроения мои коллеги и приятная музыка. До скорого. Чао, как.

0: столице Чеховского района 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В сентябре у некоторых россиян заметно вырастут пенсионные выплаты. В первую очередь это затронет тех, кто в августе отметил свой 80-летний юбилей, напомнил в беседе с РТ доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что этой категории пенсионеров вдвое повысят фиксированную часть выплат, а также начислят надбавку за уход. Причем для перерасчета ничего не нужно делать, уточнил эксперт. Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У социального фонда до России есть вся необходимая информация, пояснил специалист. Он напомнил, что в этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,6%, а у работавших в прошлом году пенсионеров в августе выплаты повысились с учетом накопленных пенсионных баллов. Россияне в случае поступления денежного перевода

0: Коды от неизвестного должны связаться с банком, самому возвращать их не стоит, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Мошенники могут специально присылать гражданам уведомления о переводе и просить через поддельную ссылку убедиться в этом. Если это сделать, то к ним могут попасть данные человека для входа в его мобильный банк и хищения денег. При переводе денег на счет или при сообщении об этом от неизвестного, ведомство рекомендует сразу обратиться в банк и убедиться, что деньги действительно зачислены. Сотрудники банка должны также установить источник перевода. Самостоятельно возвращать поступившие деньги не стоит. Эту операцию нужно делать только через банк, чтобы исключить передачу персональных данных. И в завершении выпуска аналитики выяснили, какие фразы россияне чаще всего используют в прощальных письмах при увольнении. Лидерство за благодарственными конструкциями, спасибо за опыт, ценю полученные навыки, было ценно работать в этой команде. Они фигурируют в 37% всех писем. На втором месте с 31% формулировки о развитии. Новый этап, новый вызов, пора двигаться дальше. Третье место 24% занимает упоминание семьи и личных приоритетов. Хочу больше времени проводить с семьей, семейные обстоятельства. Оставшиеся 8% нейтральные формулировки, указания на предложения от других компаний или полное отсутствие объяснений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мое ограничение 16+.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

сегодня, если не изменяет память, вторник. Сейчас удостоверюсь в этом. Да, действительно, вторник, 25 августа. Вот так вот. Пережили мы понедельник как-то незаметно. И вот он настал, наконец-то, второй день рабочей недели. Ну, а зовут меня Ольга Ольхова. Ближайшие два часа проведем с вами вместе под вашу любимую музыку на волнах радиостанции «Комета» 92.6 FM. Как уже, в общем-то, стало для меня привычно, двигаюсь на ощупь. Тема у меня сегодня, тема дня такая же. На ощупь найденная, пойманная и для вас сюда принесенная. Поэтому будем обсуждать. Ну, а пока что, как всегда, по традиции, о погоде. К сожалению, не то, что вижу в окно, а то, что мне подсказывает гидрометцентр. Поэтому об этом сейчас и расскажу. Итак, за окном у нас плюс 16, ощущается как плюс 14. Пишут мне, что вчера было теплее на целых 2 градуса, было плюс 18. Ну что ж, будем верить тому, что пишут. Говорят, что облачно с прояснениями. Сейчас посмотрю в окно, проверю. Да, облачно с прояснениями. И не обманули ведь? Такое бывает. Дождь нас ожидается слабый только с завтрашнего дня. Ну, а, в общем-то, на этой неделе нас вообще, в принципе, ожидают дожди. И похолодание. Все, осень уже потихонечку вступает в свои законные права, поэтому падение температуры, оно, к сожалению, будет ощущаться. Ну, конечно, не такое сильное, и это уже замечательно. Магнитное поле у нас относительно спокойное, зато пыльца от сорняков и полыни не летает в воздухе, потому что пробивает ее дождиком. Ну, а давление атмосферное в норме. В общем-то, неплохой набор координат для вечера вторника. Напоминаю, наши координаты 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Там же можете находить наш информационный канал lapasne.ru и подписываться. Ну и находите нас в соцсетях, в том числе в главной соцсети ВКонтакте. Находите нас именно в ней. Группа радиостанции «Комета» 92.6 FM. Подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных новинок и событий в городе. И информационный портал lapasne.ru. Самые честные, свежие и актуальные новости в городе. Также напоминаю, что нас теперь слышно не только на 92.6 FM, но и

0: 70-49 у КВ. Так что давайте еще и там встречаться. Ну и нельзя не упомянуть Яндекс.Радио. Мы там самые громкие. Просто говорите Алисе: «Алиса, включи радио Комета», и она обязательно вам включит именно нас. О, замечательно, у меня уже есть первая заявка. «Добрый вечер», пишет нам Натуся. «Поставьте, пожалуйста, песню «Друг» Марии Ильницкой. Спасибо». Честно скажу, абсолютно технически не успеваю сейчас на ощупь поставить прям сразу же песню, но после той, которая у меня уже стоит в плейлисте, обязательно будет Мария Ильницкая «Песня «Друг» по вашей заявке, Натуся. А пока что хочу озвучить тему веселую. Веселую достаточно тему, потому что много разного с этой темой связано, и все мы так или иначе... вот они, проказы погоды. Проваливается у меня звук, но ничего страшного, мы все равно выживем. А вот и звук явился. Здравствуй, звук. Ну что ж, тема дня сегодняшнего у нас будет следующая. Битва зрений. Очки, линзы или идеальное зрение. Так часто случается, что так или иначе, но все мы в этом бою участвуем. Кто-то против тех, кто носит очки и линзы и не понимает, как можно пройти мимо человека знакомого и не узнать его, и не поздороваться, да еще и с таким презирающим взглядом. На самом деле просто мы проходим мимо не потому, что мы кого-то презираем, мы, в смысле, слепые, такие, как я, очкарики, а потому что мы не видим. Мы пытаемся сощуриться, сожмуриться, рассмотреть и узнать. Поэтому давайте вспомним сегодня все забавные ситуации, которые бывали, и вообще обсудим, сколько нас таких, у кого зрение не идеальное, и сколько же в итоге тех, кому действительно повезло в генетической лотерее, и они получили себе идеальное зрение с рождения, которое сохранили до своего возраста и сохраняют до сих пор. Ну и заодно посмотрим, как же это зрение восстановить, если возможно, и сохранить. Ну а пока что у нас Finally Free от Neil и Наран. Ну а далее у нас будет Мария Ильницкая с композицией «Друг». Слушаем прямо сейчас на радио Комета 102.6 FM. Ну а я жду дальше ваши музыкальные заявки и сообщения по теме.
1: «Вечерний чех» на радио Комета.

0: Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Снова я. И хочется мне сразу сказать Натусе, которая оставляла заявку на Марию Ильницкую с композицией «Друг». Прошу прощения, у вас не нашла я такой композиции. У нас ротация. Зато нашла «Святая Русь» Марии Ильницкой. И она будет прямо сразу же после моего выхода. Поэтому исправляюсь. Примите, пожалуйста, мои извинения. Вот так вот. Ну, а у нас сегодня тема дня сегодняшнего. Битва зрения, очки, линзы, либо идеальное зрение. Кому как повезло, разбираемся. Пишите мне, у кого как обстоят дела. Вот я, например, человек с более 20-летним опытом ношения линз. Мне кажется, я могу их снимать и надевать в любом виде, в любых вообще условиях, в полевых, я не знаю, там, дома в темноте, при отключенном электричестве, вообще практически ничего не видя, на ощупь их укладывая в их контейнеры. Но, в общем-то, да, это опыт, который приходит с годами, и вот ко мне он пришел. Не скажу, что я этому безумно рада, потому что очень часто мне бы, конечно, хотелось, чтобы мое зрение было все-таки идеальным, чтобы весь спектр моих утренних дел заканчивался на том, чтобы поднять себя с кровати, умыться, привести в порядок и выйти из дома, а не искать, куда я кинула вчера очки и почему сегодня линзы не втыкаются в глаза. Видимо, погодные какие-то условия для них не такие. И, в общем-то, с возрастом стало почему-то наступать максимально часто, да и глаза, в принципе, от линз устают, скажу вам честно. И давайте же в итоге разберемся, что же такое это самое идеальное зрение, которое вот все про него слышат. Но давайте посмотрим, кто про него знает. Итак, в самой офтальмологии под этим обычно понимают эмметропию. Это состояние, при котором глаз фокусирует световые лучи точно на сетчатке без напряжения аккомодации, когда хрусталик работает не на пределе, чтобы подстроить фокус. Человек с эмметропией видит четко и вдали, и вблизи. Картинка получается яркой, без искажений, глаза устают медленнее. При этом показатель зрения остроты может быть единица или даже чуть выше. Кстати, такое зрение встречается не у всех, а только у 30% людей, живущих на нашей планете. Так что, если вдруг вы считали себя каким-то неправильным, потому что вы, видите ли, с плохим зрением носите очки в плюс или минус, либо какие-то контактные линзы, то не расстраивайтесь. По понятиям рамок нормы, 30% людей с идеальным зрением — это уже не входит в норму, так что мы с вами все более нормальные. Но не будем на этом заострять внимание, давайте отнесемся к этому скорее с юмором, нежели с серьезностью, потому что надо понимать, что у всех свой ресурс организма, и все бывает у всех по-разному. И что получается у нас тогда с очками и линзами? А они, собственно, не создают идеальное зрение сами по себе, они компенсируют нарушение рефракции, то есть близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Чтобы человек смог снова видеть четко, то есть если из-за особенности строения глаза лучи фокусируются не на сетчатке, линза в очках или контактная, этот путь будет корректировать. Итак, получается,

0: Например, во время конъюнктивита линзы носить нельзя, а очки можно. При активном образе жизни, где есть риски потерять или сломать аксессуар, и когда разница в рефракции между нами слишком велика, но есть и минусы. Очки ограничивают поле зрения, создают искажения по краям и не всегда удобны при занятиях активным спортом или в жару. Да, еще, кстати, при заходе в автобус с мороза очки запотевают, и очень бы хотелось на них приобрести дворники, а то стоишь и протираешь их, а потом они такие, знаете, да, все такие вот таких в непонятных разводах. И, в общем-то, пытаешься увидеть через все это безобразие хотя бы какую-то свою реальность. В общем, много юмора у людей, которые носят очки, про них самих же. По крайней мере, я отношусь к своему дефекту с юмором. Ну, а что мне еще делать остается? В общем-то, так и живем. Ну, а теперь, как и обещала, для Натуси Мария Ильницкая с композицией «Святая Русь». Далее у нас в ротации будет всеми любимая песня от Нины Яковлевой «Счастья много не бывает». И «Forgive, forget, Caligula», если, конечно же, успеем. Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 2.6 FM.
1: «Вечерний чех» на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

слово и продолжаю я принимать ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления. 8-916-244-00-44 это мессенджер Макс. Можно также писать комментариям, как для станции Комета ВКонтакте в анонсе сегодняшнего вечернего Чехова. И там же у нас есть тема дня сегодняшнего. Давайте присоединяться и общаться. Битва у нас сегодня зрений. Очки, линзы или идеальное зрение. Да, разбираемся дружно, что из этого что и как с этим жить. Вот я, например, как человек с более чем 20-летним опытом ношения линз. И, в общем-то, сама по себе очкарик, да, я этого не скрываю. Для меня нет ничего зазорного. Но, скажу честно, в школьное время мне доставляли большие неприятности. Разные расхожие мнения про то, что все очкарики-ботаники, все они зануды. И, в общем-то, давайте развенчивать все эти мифы. Потому что сейчас у нас очень большое количество людей, которые носят очки либо контактные линзы. И, в общем-то, мы все нормальные, мы все адекватные, мы все общительные, с юмором и с прекрасной, в общем-то, жизнью. Давайте сначала разберемся, что же такое контактные линзы. А контактные линзы, в общем-то, это то, что располагается прямо на роговице, поэтому двигаются вместе с глазом и дают более естественное поле зрения. Поэтому очень часто люди с активным образом жизни, спортсмены и те, кому важна максимальная свобода движений, используют именно контактные линзы. За ними нужен тщательный уход и есть состояния, при которых их ношение противопоказано. Например, некоторые инфекции, конъюнктивиты или синдром сухого глаза. Ну а контактные линзы сама по себе это такая весьма полимерная вещь, прозрачная либо цветная. Значит, сейчас много их есть всяких разнообразных карнавальных, цветных, со всякими безумными абсолютно цветами. Но по сути своей самые элементарные, самые простые, самые прозрачные и обычные линзы очень даже помогают людям, у которых ограниченные возможности зрения, видеть все прекрасно и замечательно, и не чувствовать себя при этом дискомфортно. Потому что, например, для меня при выборе очки или линзы всегда важен максимальный угол обзора. Ну вот, вот такая вот я. Вот, как каждый выбирает, что ему удобнее. Иногда люди комбинируют, например, носят линзы на работе или в спорте, а дом переключается на очки. И, в общем-то, что еще существует? Есть еще третий путь для тех, кто решил избавиться и от очков, и от линз навсегда. Это, разумеется, лазерная коррекция зрения. Но это уже не внешняя коррекция, а изменение самой оптики глаза, то есть формы роговицы, чтобы достичь этой самой эмметропии, которая позволяет нам благополучно и успешно видеть. После успешной операции человек может находиться, в принципе, без очков и линз, но у этого метода есть свои противопоказания, свои показания, свои риски, и вам необходимо консультироваться, разумеется, с врачом. Самолечение, ай-яй-яй, не занимаемся самолечением, это плохо. Запомните, пожалуйста, это. Поэтому что мы сейчас будем делать дальше? Дальше будем разбираться, почему люди, которые носят очки, постоянно подвергаются такому количеству внимания и вокруг них такое количество шуток. Ну и, в общем-то, что стоит заметить? Очки – вещь заметная. Когда человек надевает их, он визуально немного меняется и становится, в общем-то, легкой мишенью для шуток. Люди часто смеются над тем, что кажется им не таким, как у всех. Хотя давайте вспомним, 30% всего лишь навсего населения планеты обладает идеальным зрением. Так что, люди с идеальным зрением, не смейтесь над нами ни в коем случае, над теми, кто носит очки, потому что для нас, скорее, это вы не очень нормальные. Но давайте разбираться еще глубже. Исторический шлейф. Раньше очки были менее распространенными, и образ человека в очках почему-то связывали с чем-то старомодным или слишком ученым. Стереотип закрепился очень плотно в фольклоре, шутках и кино. Один только образ комичных ботаников, да, чего нам стоит, потому что каждого умного ботаника пытаются нарядить в очки. А он может иметь вполне себе хорошее зрение. И вообще, человек, носящий очки, не обязан быть самым умным. Вы знаете, это так вот точно знаете. Потому что я вот честно скажу, я ношу очки, но я не самая умная. Поэтому давайте пока.

0: 100% без контроля ни на одно мгновение. Ну и, в общем-то, реальные риски. Возможное осложнение вроде синдрома сухого глаза, временное ухудшение ночного зрения, врастание эпителия под роговичный лоскут или некорректное формирование самого лоскута. Но это вопрос точности выполнения протокола, а далеко не прожигание лазером каких-то вам частей организма. Поэтому будьте спокойны. Корректировать зрение при помощи лазерной коррекции можно, и это безопасно. Ну и, соответственно, консультируйтесь с врачом перед этим, чтобы сделать риски максимально безопасными и как бы, ну, свести их к минимуму. Так что вот такое вам развенчание мифов. Но у нас пока что Dying Solo, Highway to Hell, Radio Edit будет в эфире радио Камень 102.6 FM. Мы вернемся к вам уже позже.
1: Вечерний чех на радио Камень 92.6 FM.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Подходит вечерний Чехов, и, в общем-то, хочется мне подвести к итогу наше обсуждение про очки, линзы контактные и, в общем-то, идеальное зрение. Есть самый такой популярный миф, пришел он к нам, наверное, из 90-2000-х годов, когда прям вот максимально начали популяризироваться всякие ТВ-приставки, типа Dendy, Sega, Subor, и нам всегда тогда говорили родители: не сиди так близко к кинескопу, зрение испортишь. И давайте, в конце концов, обратимся уже к этому мифу. Можно ли испортить себе зрение светом от экрана монитора либо от телевизора. И, в общем-то, само по себе здесь выделяем два сценария для взрослых. Сами по себе экраны, конечно, не меняют анатомию глаза и не вызывают необратимые структурные изменения, которые снизили бы остроту зрения. Но длительное непрерывное использование ведет к функциональным нарушениям.

0: отношениям возникает компьютерный зрительный синдром, КЗС. Человек чувствует сухость, жжение, покраснение, усталость глаз, может появиться временное затуманивание зрения, головные боли. И причина тут не в самом свете экрана, а в комплексе факторов. Редкое моргание, например, из-за концентрации на экране. Блики, неправильная настройка яркости, контрастности, слишком близко или слишком далекое расстояние до экрана, сухой воздух в помещении. Вот это может повлиять на остроту зрения. Ну а для детей и подростков ситуация чуть сложнее. В детском и подростковом возрасте зрительная система еще активно формируется, и длительная интенсивная нагрузка вблизи, например, чтение или использование гаджетов, в этот период считается фактором риска для развития прогрессирования близорукости, то есть миопии. То есть гаджеты, по большому счету, не портят уже имеющуюся остроту, но могут способствовать тому, что со временем рефракция изменится в сторону близорукости, и тогда острота вдаль снизится. При этом важно понимать, существует еще генетическая предрасположенность, и она играет свою определенную роль. Так что гаджеты – это фактор риска, а не единственная причина. Ну и, в общем-то, как сделать так, чтобы зрение наше было максимально сохранно? Соблюдайте режим, делайте перерывы, используйте правило 20 минут. Каждые 20 минут смотрите на объект на расстоянии 6 метров в течение 20 секунд. Организуйте рабочее пространство правильно, экран на уровне глаз или чуть ниже, достаточное, но не слепящее освещение с отсутствием бликов. Контролируйте общее время экранного времени, особенно у детей, и следите за другими факторами: физической активности, на свежем воздухе и сбалансированное питание. И важно отметить, что острый взгляд – это не только единица по таблице, но и зрение само по себе – это сложная система. Глаз получает картинку, а мозг ее обрабатывает. И человек с хорошей оптикой может видеть не просто четко, а быстро распознавать детали, контраст, движение, глубину. И очки – это способ исправить фокусировку света. Они не портят глаза, не делают их ленивыми. И если в очко человек видит плохо, это не из-за очков, это потому что форма глаза или его оптическая система требует коррекции. Контактные линзы делают примерно то же самое, только ближе к поверхности глаза. Дают более естественное поле зрения, потому что двигаются вместе с глазом, не ограничивая обзор, а правый, но требуют при этом правильного ухода. И вообще, идеальное зрение – это не всегда прозрение без очков. Иногда человек в очках или линзах видит лучше, чем человек без коррекции, потому что его оптика настроена лучше. И самое интересное, наши глаза – это не камера, которую надо просто починить. Это живая система, где работают и роговица, и хрусталик, и мышцы, сетчатка, и мозг в том числе. Поэтому хорошее зрение – это не только способность увидеть букву внизу таблицы, а способность быстро и точно воспринимать мир. В общем-то, вот такой у меня получился итог. Очки и линзы, в общем-то, не забирают зрение у человека, а помогают ему видеть больше и, в общем-то, замечать больше прекрасного. Ну и, в общем-то, что мне хочется добавить уже под самый конец. Острота зрения – вещь такая. И у нас, в общем-то, она формируется с возрастом и зависит от многих внешних факторов. Поэтому берегите себя, будьте здоровы, следите за своим здоровьем глаз и в случае чего обращайтесь сразу к специалистам, не занимайтесь самолечением. Но для того, чтобы увидеть самое хорошее, вы можете в качестве музыкального фона использовать радиостанцию КВ-2.6FM, либо 7049 УКВ, либо слушать нас на Яндекс.Радио, там мы самая громкая радиостанция. Ну а в завершении Янки, зомби, всем пока-пока, с вами была Ольга Ольхова.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Барі Лапасні, 20.00.
1: Новості на радіо Кам'ята.
2: Микрофон Алисы Руденко. Здравствуйте. Жители села Талалихина остались без медицинской помощи. Местный фельдшерско-акушерский пункт пустует, в нем нет персонала. Возмущенным жителям в администрации муниципалитета пояснили, что медицинскую помощь они могут получить в соседнем Троицком. Там ежедневно принимают терапевт и педиатр. А в талалихинский ФАП в сентябре по графику начнет приезжать так называемый подменный фельдшер. При этом в Министерстве здравоохранения Московской области заявляют, что в Чехове нехватки врачей нет. Капитальный ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах Чехова выполнен на 90% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. В ходе капитального ремонта специалисты производят полную замену элементов газовой системы. Прокладывают трубопроводы, устанавливают шаровые краны с диэлектрическими вставками, предотвращающими прохождение блуждающих токов и снижающими вероятность аварийных ситуаций. А также обновляют гибкие подводки к газовым плитам, водонагреватель и духовым шкафам. Для повышения уровня безопасности монтируются датчики контроля загазованности. По окончании монтажа производится проверка герметичности системы, ее продувка и выполняется контрольный розжиг. Водопроводные и канализационные сети Чехова больше не принадлежат муниципалитету. Процедура передачи всех объектов комплекса в ведение Мособлводоканала почти завершена. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, который на днях посетил округ с рабочим визитом. Сейчас завершается процедура оформления документов, после чего эксплуатация объектов РСО перейдет в зону ответственности Мособлводоканала. Уже сейчас специалисты предприятия готовят инфраструктуру округа к зиме, проводят замену изношенных элементов и наиболее уязвимых участков сетей, промывку резервуаров чистой воды, установку датчиков телеметрии. Зона ответственности Мособлводоканала перейдет в том числе направление теплоснабжения, сообщил чиновник. Напомним, что ранее в собственность Московской области

0: По инициативе администрации округа и при поддержке большинства местных депутатов вместе со всеми активами и пассивами была передана муниципальная ресурсоснабжающая организация ЖКХ Чеховского района. Открыть центральное отделение Чеховской музыкальной школы после капитального ремонта к 1 сентября, как планировалось ранее, не удастся. Теперь власти обещают уложиться до конца года. Сейчас здесь завершается масштабный капитальный ремонт, и мне было важно лично убедиться, что темп не сбавляется, сообщил глава округа Михаил Собакин. Он добавил, что общая готовность превышает 60%. Держу этот объект на особом контроле и обещаю, что свой 65-й день рождения Чеховская детская школа искусств встретит в обновленных стенах, сказал чиновник. При этом в марте он также уверенно ставил задачу открыть учебное заведение к 1 сентября. Напомним, что капитальный ремонт главного здания школы на улице Чехова начался в сентябре 2024 года. Сдать его в эксплуатацию обещали в третьем-четвертом кварталах 2025. Однако спустя полгода после старта темп работ значительно снизился, а еще спустя несколько недель сошел на нет. Тысячи воспитанников школы два года вынуждены заниматься в стесненных условиях. Лицей номер 4, гимназии номер 7, Дома культуры «Дружба», а также Винюковского отделения школы. Минувшей зимой доклад о причинах затягивания сроков затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Торжественные линейки в День знаний в школах Чехова пройдут в помещениях и в усеченном формате. Первоклассников соберут в спортивных и актовых залах, а доступ родителей будет разрешен строго по спискам при предъявлении паспорта. Об этом сообщили в Управлении образования округа, объяснив беспрецедентные меры требованиями безопасности.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Нас ждет переменная облачность, кратковременные дожди и 14-16 выше нуля. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Комета».

0: Первое чеховское радио. Дорожные новости.
1: В России есть перебои с поставками некоторых марок моторного масла. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. «Автодор» предложил возмещать многодетным семьям проезд по платным дорогам через органы соцзащиты. В госкомпании, которые управляют российскими скоростными трассами, не хотят вводить прямой бесплатный проезд. Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Вместо этого «Автодор» предложил разработать систему компенсаций и выплачивать их через органы соцзащиты уже после поездки. Свою позицию в «Автодоре» объясняют тем, что рост количества льготников повлияет на окупаемость проектов и интерес инвесторов в будущем. В России есть перебои с поставками некоторых марок моторных масел. Издание «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли пишут, что чаще всего возникают проблемы с маслами Shell и Castrol, а также оригинальными маслами для BMW и автомобилей концерна VAG. Кроме традиционных для последнего времени проблем, повлияла ситуация на глобальном рынке. Из-за конфликта на Ближнем Востоке у производителей есть перебой с поставками сырья. Но подчеркнем, что это локальные проблемы, ощутимого дефицита моторных масел нет. Время досмотра автомобилей на границе хотят сократить до 3 минут для легковушек и до 10 для грузовиков. По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, это реалистичные цифры, которых можно достичь. Для этого нужно активнее внедрять цифровые сервисы и биометрию, как в аэропортах, и модернизировать пункты пропуска. А параллельно надо повышать уровень комфорта на погранпереходах. Создавать здесь многофункциональные сервисные зоны со стоянками, комнатами отдыха, пунктами питания, туалетами и душевыми. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Работаем для вас. Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: Гатчина находится на территории, которая с 9 века являлась владением господина Великого Новгорода. Первое упоминание встречается в переписной книге, составленной в 1499 году, где значится село Ходчина. В городе расположен знаменитый государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник Гатчина. С середины 18 века здесь был распланирован и доведен до совершенства комплекс пейзажных парков, возведен романтический замок-дворец, павильоны, мосты, террасы. Всего гатчинские парки занимают площадь около 700 гектаров. Путеводитель. Гатчина является промышленным, научным, культурным и образовательным центром Ленинградской области. Находится в 46 километрах от исторического центра Санкт-Петербурга. Электричкой до Гатчины можно добраться с Балтийского или Варшавского вокзалов Санкт-Петербурга.
1: Исторический телеграф. В июле 1882 года начала функционировать первая в России междугородная телефонная сеть. На связи были Гатчинский дворец и Зимний дворец в Петербурге. В 1900 году в Гатчине были успешно проведены испытания первой в России пассажирской монорельсовой дороги. По этой дороге курсировал открытый подвесной вагончик вместимостью до 20 человек. В этом же году на выставке в Париже Гатчина была признана самым благоустроенным малым городом в России. В 1910 году в Гатчине сооружен первый в России военный аэродром. Начала работу первая в России воздухоплавательная школа.
0: Как красиво! Всемирную славу Гатчине принесли дворцово-парковые ансамбли, вошедшие в число самых красивейших произведений зодчества и ландшафтного искусства. Прежде на месте Гатчины существовала финская усадьба – Мыза, которую царь Петр подарил любимой сестре Наталье Алексеевне. После ее смерти у Мызы были разные владельцы, пока усадьбу не купила императрица Екатерина II. Вскоре она подарила ее своему фавориту графу Григорию Орлову. Именно при нем и началось создание ансамбля, который потом на протяжении 100 лет продолжал совершенствоваться. В дальнейшем усадьба снова стала собственностью императорской семьи. Удивителен тот факт, что над ансамблем в разное время работали 7 архитекторов, и при всех изменениях стилей удалось добиться удивительного единства и художественной целостности. Центральным элементом ансамбля является Большой Гатчинский дворец. Приоратский дворец менее роскошен, но имеет оригинальный вид, поскольку стилизован под средневековый католический монастырь. Об остальных павильонах и парковых сооружениях я умолчу. Уж больно их много, и все хороши. Лучше один раз увидеть. А впереди нас ждет самый крупный в мире город, находящийся за полярным кругом – Мурманск. Там, на неведомых дорожках.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст и ограничение 16+.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
5: Там, где ты. Там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

ответный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, вам пулепыстрый яд. Похоже, забили на все капитан.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

Я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: голос. И как законченный поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в

тесто, зубы ломит в горле кожу.

102,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Там, где ты. Там мы.
1: На родине каштанки 2 часа ровно.
0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета. Комета.